0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы заказать песню Родиона Газманова «Парами». Всем, кто слушает радио «Дача», хорошего настроения. И пусть у вас сбываются все ваши мечты. Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте. Я хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля. И, пожалуйста, поставьте песню Добрынина. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, 31 градус. Ветер северо-западный слабый, порывы до 12 метров в секунду. В данный момент плюс 20 по Цельсию. Радиодача желает вам успешного начала четверга.
2: Вы слушаете «Радиодача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое.
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.
2: Радио «Дача».

0: поэзии в душе. Гороскоп на радио «Дача».
1: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп от Натальи Васиной. Овны, львы и скорпионы могут оказаться втянутыми в чужой конфликт. Не спешите принимать чью-либо сторону. Вскоре откроются новые обстоятельства. Близнецы, весы и стрельцы будут особенно успешны в переговорах. День подходит для подписания договоренностей, поиска компромиссов и обсуждения совместных планов. Ваши аргументы услышат. Тельцы, рыбы и козероги смогут быстро решить бытовой или финансовый вопрос, который давно требовал внимания. Возможно, удачное приобретение или шанс серьезно сэкономить. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность сменить привычную обстановку. Даже небольшая прогулка или короткая поездка помогут взглянуть на тревожащую вас ситуацию иначе.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мерлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мерлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
4: Белье такое белое, даже без кипячения.
5: Отлично справляется со сложными пятнами.
6: Отстирывает даже в холодной воде.
3: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать большой привет брату Сапсай Анатолию, снохи Гали, Ирине, Александру, Андрею и Егору. Здоровья всем и прошу поставить песню на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 7 часов 21 минута, в центре города на термометре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, малооблачно, до плюс 31. Давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 21 градус. Радио «Дача» желает вам отличного четверга.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
8: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязаны.

0: обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада Центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: «Лунный календарь» на радио «Дача».
1: Сегодня 24-й день лунного цикла. Это очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент больших новых дел.
0: «Лунный календарь» на радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 37 минут, в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 31, а сейчас 21 выше нуля. Радиодача желает вам великолепного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Сороников. Я хочу заказать песню группы Любэ «Не валяй дурака, Америка».

0: Новости.
1: В России расширен перечень стратегически значимых лекарств. Студенты КУП ГТУ поженились на территории университета, а вузы пересматривают формат дипломных работ из-за искусственного интеллекта. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Кабмин России расширил на 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, иммуноглобулины, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. В День семьи, любви и верности территорию Кубанского государственного технологического университета превратилась в праздничную площадку. Накануне первокурсники Андрей и Анна Кулиева узаконили свои отношения. Торжество прошло в парковой зоне вуза. Внутренний дворик университета преобразился. Там установили скамейки для друзей пары, арку для новобрачных. А сотрудники ЗАГСа провели выездную регистрацию. Российские университеты начали пересматривать формат выпускных квалификационных работ. Представители вуза при этом рассказали, что полностью отказываться от дипломов не планируется, но привычные письменные исследования могут измениться. Главная причина – развитие искусственного интеллекта. В вузах считают, что классическая дипломная работа уже не всегда позволяет объективно проверить знания выпускника. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс, погода в нашем городе сегодня облачно, с прояснениями, без осадков, днем 31 выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг в кубанской столице облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем достигнет плюс 31 градуса. Сейчас в краевом центре 24 выше 0. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выпускники 9 и 11 классов КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пола «Родинка».
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 000 рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Прямо сейчас на Радио Дача гороскоп от Натальи Васиной. Овны, львы и скорпионы могут оказаться втянутыми в чужой конфликт. Не спешите принимать чью-либо сторону. Вскоре откроются новые обстоятельства. Близнецы, весы и стрельцы будут особенно успешны в переговорах. День подходит для подписания договоренностей, поиска компромиссов и обсуждения совместных планов. Ваши аргументы услышат. Тельцы, рыбы и козероги смогут быстро решить бытовой или финансовый вопрос, который давно требовал внимания. Возможно, удачное приобретение или шанс серьезно сэкономить. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность сменить привычную обстановку. Даже небольшая прогулка или короткая поездка помогут взглянуть на тревожащую вас ситуацию иначе.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 35 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас в Краснодаре 25 тепла. Радио Дача желает вам в этом дне отличного настроения.
1: Вы слушаете Радио Дача.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мадам, выходите за меня.
13: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
12: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
13: А что там?
12: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-05-896-65-32-2022 года.
16: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Прямо сейчас этот обмен попытаемся совершить с Ириной из Владимира. Ирина, доброе утро.
2: Доброе.
1: Ирина зашла на сайт radiodacha.ru, зарегистрировала там свое фото. И вот теперь хотим отправить ее в финал нашего проекта, где будут разыгрываться два солнечных путешествия на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Но для начала поговорим с Ириной о фото. Ирина у нас многодетная мама, правильно я понимаю?
2: Да, я многодетная мама, здесь мы с мужем.
1: Да,
2: многодетная семья.
1: Да, многодетные родители. И Ирина решила запечатлеть на фото всю свою большую семью. 9 человек находятся в рамках этой семьи. Они встали в ряд, будто из сказки «Репка» сейчас будут кого-то тянуть. Но вместо «Репки» у них самый младший ребенок на руках у папы. Фото невероятно красивое и душевное. Ирина, расскажите, где у вас такие красивые места во Владимире?
2: Вообще, в Владимире очень много красивых мест, где мы любим гулять, фотографироваться. Вот это место у нас необычайно красивое. Это парк Сосенки.
1: А как обычно вообще лето проводите? Вы в анкете написали, что фотографироваться – это одно из ваших хобби, да?
2: Да, да. Это вот даже не столько хобби, сколько традиция. В свое время я сказала своим деткам, вот если вы вырастете, уедете каждый год, мы будем всегда с вами один раз собираться и запечатлять всю нашу большую дружную семью. Будем запечатлять, как она растет.
1: Классно, Ирина. Очень нравится нам ваше фото. Хотим вручить вам переносную сумку, холодильник. И вы проходите финал нашей акции под номером 22, где мы разыграем главный приз в финале августа. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Спасибо, Радио Дача. Очень любим слушать. Дети любят внимательно тоже и слушать вас. Вообще, мы счастливы, что у нас есть, что всегда нас сопровождать в пути, дома, когда отдыхаем. Огромное спасибо.
1: Вам спасибо. Мы работаем только ради таких слов. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото, и, быть может, завтра утром мы позвоним именно вам для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Корни.
14: Ты узнаешь ее.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Сбербанк».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Передайте для моей подружки Корнилы Анастасии песню Анны Герман. Хочу пожелать ей здоровья и хорошего настроения, чтобы мечты ее сбывали. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Квитанции за ЖКУ смогут приходить через госуслуги. Краснодарский край в лидерах по бронированиям на бархатный сезон. А 40-летняя москвичка стала мамой в 16-й раз. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Госдума России приняла закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь 2026 года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские и Приморские края. Об этом пишет ТАСС. Как показал свежий опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой. В семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит чуть больше 4 килограммов. Роды прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава». Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 31. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Много музыки
4: и мало слов.
3: Этим утром
4: на «Радио Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения в любую погоду.
1: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-05-891-65-3002-2022 года.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 9 июля празднуют День сахарного печенья. В этот день кондитеры всего мира, отмечающие этот вкусный праздник, не только соревнуются в приготовлении многообразия сахарного печенья, но и предоставляют желающим возможность самостоятельно приготовить его, начиная от замешивания теста и заканчивая выпеканием. Всем любителям сахарного печенья предлагается в этот день его испечь, обратившись к семейным рецептам или воспользовавшись рецептами из книг.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте build.rnauto.ru.
4: Build G. Надежность в движении.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Публичные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу сегодня поздравить с днем рождения свою дочь Арину, пожелать ей счастья, здоровья, много друзей и много-много светлых дней в жизни. Для нее хочу заказать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 27 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевом центре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас в Краснодаре 27 выше 0. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
0: Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Аж кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. «Славинский кирпич» 8 800 100 0401.
1: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выпускники 9 и 11 классов КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: ко дню семьи, любви и верности. История любви на радио «Дача».
1: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
2: Всем привет, я Александр Теленов.
3: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневая варенье, но его в списке почему-то нет».
2: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в День семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
3: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
1: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов. 6

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что? А ты куда?
10: На удачные песни, юбилейный концерт?
11: Что-что?
10: Какие там артисты будут?
11: Серьезно?
10: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Полина Гагарина.
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Егор, мне 8 лет. Я хочу поздравить своего брата с 14-летием. Его зовут Алексей. Я хочу пожелать ему счастья, здоровья, чтобы он был послушным, чтобы он слушался свою маму. И хочу для него заказать песню на дискотеку. Спасибо, радио «Дача». А?

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Детский маникюр в России регламентируют. В Краснодаре два автобусных маршрута меняют схему движения и назван самый популярный город мира. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С 1 декабря детский маникюр в России жестко регламентируют. Новый ГОСТ запретит обрезной маникюр, наращивание и гель-лак для всех, кому не исполнилось 14 лет. Требования распространяются на салоны, частных мастеров и самозанятых. До 14 лет разрешена исключительно гигиеническая обработка ногтей. Детей младше 10 лет к тому же обяжут приходить только со взрослыми. Два автобусных маршрута меняют схему движения в Краснодаре. Изменения вступят в силу с 10 июля и затронут автобусы номер 21 и 42. Меры должны улучшить транспортное обслуживание горожан. У маршрута номер 21 исключат участок по улице Петра Метальникова. Вместо этого автобусы будут следовать от пересечения Московской Солнечной по Солнечной Российской, а затем продолжат движение по привычному маршруту до поселка Краснодарского. Из схемы маршрута номер 42 уберут участок по улице Солнечной. После пересечения улиц Московской и Зиповской транспорт будет выезжать на Российскую по Зиповской улице. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях стабильность, здравоохранение и инфраструктура. На втором месте Вена, на третьем Мельбурн. В топ-10 также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем плюс 31. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно с прояснениями. Осадков ждать не нужно. Дует северо-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
4: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
6: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Резуменко Наталья. Хотела бы поздравить своего любимого мужа Резуменко Андрея с нашей годовщиной свадьбы. Пожелайте ему всего самого наилучшего. Мы его с сыном очень любим. Спасибо, что ты у нас есть. Ты самое дорогое для нас. Хочу заказать для него песню «Face to Family» «Вместе мы». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, любимая радиодача. Поздравляю Королева Дмитрия с днем рождения. Он риэлтор. Я ему желаю рабочих, продуктивных дел, верных, надежных друзей и подруг. И для всех песен Филиппа Киркорова. Спасибо, радиодача.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Вам звонит Василий Васильевич Загреба. Живите весело и дружно, чаще улыбайтесь, ведь улыбки продлевают жизнь. Включите им концерт по заявкам. Песня в исполнении «Алсу».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Мы с супругой хотим поздравить свою внучку Милу Герасимову с прошедшей днем рождения. Ей исполнилось 4 годика. И внука Артема Маленкова. У него сегодня юбилей 5 лет. И желаем крепкого здоровья, хорошо вести себя в садике, слушаться родителей. Хотим заказать для них песню «Малиновые лады».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Да, желаю всем отличного лета. И в честь этого замечательного сезона я хочу заказать песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Я хочу передать привет Наталье. Пожелать ей здоровья и всего самого лучшего. И пусть для нее прозвучит песня «Дима Билана». Спасибо, радио «Дача».

0: Экспресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут меня Байжанов Кайрат Катаевич. Хочу поздравить своих сыновей Байжанова Дмитрия с окончанием школы и Байжанова Тимура с окончанием университета. Желаю хороших дорог, двери все открытые. Спасибо, «Радиодача». Поставьте какую-нибудь веселую летнюю песенку.

Реклама. Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800

0: 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
8: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я передаю привет моей подруге, которая находится на даче, Елене. И прошу ей передать песню Владимира Преснякова. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Позвонила Валентина. Я желаю всем людям на свете ромашковые поля. Дарю всем людям на свете. Пожалуйста, исполните песню на ваше усмотрение. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru.
8: Build G. Надежность в движении.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Анжела. Наш коллектив поздравляет нашего уважаемого шефа Воробьева Федора Аркадьевича с днем рождения. И желает ему от всей души здоровья, радости, везения, уважения, терпения. Федор Аркадьевич, просто будьте счастливы. И поставьте, пожалуйста, для него песню Григория Лепса.
3: О,

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Полина, и я хочу поздравить свою племянницу Азарову Софью и хочу поставить классную песню в исполнении Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювиксфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио «Дача». Я поздравляю свою доченьку Ижогину Надежду Николаевну с 50-летием. Мне хочется, чтобы вы исполнили для нее песню Шатунова «С днем рождения». Мы ее все любим, уважаем и ценим. Целуем. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: Врачи намерены повысить все виды пенсий. В Краснодаре введен особый противопожарный режим из-за жары. И россияне скупают антистресс-пельмени. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году. Однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Уточняется, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. В Краснодаре официально введен особый противопожарный режим. Он накладывает строгие ограничения на любые действия, связанные с использованием открытого пламени. Постановление администрации города продиктовано установившейся жаркой погодой, которая делает риск возникновения стихийных пожаров критически высоким. На всех без исключения земельных участках категорически запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ. В России зафиксирован всплеск интереса к дамплингам. Это сквиши, которые еще называют антистресс-пельменями или хинкали-мистери. Спрос на такие игрушки начал стремительно расти в апреле. Самые востребованные – классические модели в коробочках-пароварках. При этом покупатели не могут заранее выбрать цвет игрушки. Он становится сюрпризом при получении заказа. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, единоевропейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, возможен небольшой дождь, днем 30 выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 754 миллиметра ртутного столба. Предстоящей ночью 21 градус тепла. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача «Ваши любимые песни».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара прямо сейчас +31°. Ночью, по данным Яндекс, погода до 22 выше 0. Уже завтра в пятницу будет облачно, возможно небольшой дождь, днем 30 с плюсом. Ветер подует северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Удача» желает вам большого творческого вдохновения.
1: Вы слушаете «Радио «Удача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция. Консультация специалиста за 99 рублей. И первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37. На пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Рекламные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня у меня день рождения. Мы собрались все за праздничным столом. Передаю привет всем своим гостям. Для себя хочу в честь моего праздника подарить песню Михаила Шелика «За тебя». Спасибо, радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 32 градуса. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 22 тепла. Завтра в пятницу в дневные часы 30 с плюсом, облачно, возможно, небольшой дождь. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам продуктивного продолжения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
6: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте, это я, Авраам Руссо, а вы слушаете радио «Дача».

0: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
1: Всем привет, я Александр Теренов.
2: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневое варенье, но его в списке почему-то нет».
1: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в день семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
2: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
0: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебные хороводы, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов. 6+.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни.
5: Ты узнаешь ее.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Хочу признаться в любви своему будущему мужу. Гришенька, мой любимый, для тебя песня в исполнении Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 30 градусов показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погода в нашем городе 22 с плюсом. В завтрашнем дне облачно, возможен небольшой дождь, днем не выше плюс 30. Ветер подует северо-западный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ПО «Родинка».
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Ваш ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуй, дорогая радиодача. Коллектив поздравляет Китяеву Любовь с днем рождения и желает счастья, здоровья, удачи в работе и благополучия в семье. И поставьте, пожалуйста, песню «Любовь из Пенской». Заранее благодарна.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 31 градус. По данным Яндекс погоды ночью 22 тепла. Завтра облачно с прояснениями, возможно небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 30. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам замечательного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон Мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в Мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето.

0: Удача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте радиоудача.ру.
2: 18+.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
8: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
8: Андрей Державин.
9: Полина Гагарина.
8: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим лучшим подружкам Нине Анваровне и Евгении Дмитриевне. Спасибо вам за дружбу. Передайте им, пожалуйста, песню Леонида Агутина, самую лучшую. Спасибо вам большое. Радио «Дача».

0: новости.
1: Правительство России распространило запрет экспорта дизеля на производителей. Меняются схемы движения двух краснодарских автобусов. Новая цифровая платформа виртуально обучит студентов-фармацевтов. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Запрет на экспорт дизельного топлива из России ужесточен. До конца июля он касается и производителей этого горючего. Решение принято правительством для поддержания стабильности на топливном рынке. Ограничения на подобный экспорт действуют с конца января, но прежде касались лишь тех, кто не связан с производством. В Краснодаре изменятся схемы движения автобусов номер 21 и 42. Они будут следовать по-новому с завтрашнего дня. На 21-м маршруте исключается проезд по улице имени Петра Метальникова. Автобусы проследуют от пересечения с Московской по Солнечной, Российской и до поселка Краснодарского. А для маршрута номер 42 отменяется проезд по Солнечной, пишет портал «Кубань-Информ». В России разработана платформа «Цифровая рецептура». Сервис позволяет студентам в виртуальном формате пройти все этапы изготовления лекарств. От оформления рецепта и расчета дозировки до фармацевтического контроля. Платформу планируют внедрить в профильных вузах страны и использовать для повышения квалификации практикующих специалистов. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара 31 градус, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 30. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 31 градус. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет 22 тепла. Завтра облачно, возможно, небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 30. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
17: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru. Build G. Надежность в движении. Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-005-805-852-2022 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
1: Всем привет, я Александр Теленов.
2: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневое варенье, но его в списке почему-то нет».
1: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в День семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
2: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
0: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебных работ, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов. 6

0: тысячи, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rbt.world. Категория 12+.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Дача». Меня зовут Стас.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя. Желаю всего всем мальчикам и девочкам отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Стоматологов обяжут применять обезболивание. Временные ограничения для транспорта вводятся на перекрестке улиц Коммунаров и Мира. Подростки получили возможность без препятствий рисовать на заборах. Это новости на Радио Дача, в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В Минздраве России разработан проект приказа по изменению порядка оказания медпомощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Новые правила должны вступить в силу 1 октября этого года. В частности, анестезия станет обязательной при проведении стоматологами всех манипуляций, которые могут вызвать боль у пациента. Завтра начинается ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров. В течение 10 дней по вечерам и ночам изменится схема движения транспорта. До 15 июля ограничат проезд со стороны улицы имени Орджоникидзе в центр города, а по полосе в сторону вокзалов организуют реверсивное движение. А с 15 по 20 июля уже наоборот, со стороны улицы Комсомольской, пишет портал «Кубань-Информ». Подростков призвали легально рисовать на заборах. Это инициатива одной из девелоперских компаний Перми. Решено превратить заборы, которые огораживают стройплощадки, в пространство для граффити. К участию в проекте пригласили школьников от 12 до 17 лет, а также местное объединение художников и арт-группы. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек единой европейской валюты, 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 30. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 30 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды ночью 22 тепла. Завтра в пятницу 10 июля будет облачно, возможен небольшой дождь, днем на термометрах плюс 30. Ветер подует северо-западный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов вместе с сроком для получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки «Здоровье». Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мадам, выходите за меня.
11: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
10: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
11: А что там?
10: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино.
12: «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
14: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
12: Мадам, выходите за меня.
13: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
12: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
13: А что там?
12: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-50.

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Резник. Поздравляю свою сестру с днем рождения. Мою сестру зовут Ирина Боброва. Ирина, желаю тебе здоровья, красоты, долгих лет жизни. С днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Правительство России распространило запрет экспорта дизеля на производителей. Временные ограничения для транспорта вводятся на перекрестке улиц Коммунаров и Мира. Объявлено о творческом отпуске группы «Звери». Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Запрет на экспорт дизельного топлива из России ужесточен. До конца июля он касается и производителей этого горючего. Решение принято правительством для поддержания стабильности на топливном рынке. Ограничения на подобный экспорт действуют с конца января, но прежде касались лишь тех, кто не связан с производством. Завтра начинается ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров. В течение 10 дней по вечерам и ночам изменится схема движения транспорта. До 15 июля ограничат проезд со стороны улицы имени Орджоникидзе в центр города, а по полосе в сторону вокзалов организуют реверсивное движение. А с 15 по 20 июля уже наоборот, со стороны улицы Комсомольской, пишет портал «Кубань-Информ». Группа «Звери» со следующего года уходит в творческий отпуск. Об этом в социальных сетях сообщил вокалист коллектива Роман Белык. При этом, по его словам, все ранее запланированные концерты состоятся. Сколько продлится творческий отпуск и когда группа вернется к гастролям, пока неизвестно. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в центре Краснодара 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 30. Это были все новости к данной минуте, а далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. «Славинский кирпич» 8 800 100 0401.
1: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка».
5: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу: улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-1026-005-805-892-2022 года.
16: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Радио «Дача», спасибо, что вы есть в нашей жизни. Пожалуйста, поставьте песню в исполнении Успенской «Кабриолет». Благодарю заранее.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио «Дача». Прямо сейчас

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».
2: Всем привет, с вами на радио «Дача» Денис Клявер. Хорошего настроения.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Любимая радиодача, прошу передать песню «Муж, с которым ты живешь» для Юлии Васильевны. С любовью, Галина Васильевна.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах.

0: на снимке
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: На радио «Дача»
3: «Удачный момент».
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. Привет сыну и подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я прошу для меня и моих подруг поставить песню «Волчица». Своим подругам я пожелаю хорошего настроения, радости. А вам, радио «Дача», мы очень благодарны.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 11 часов вечера. На радио «Дача» с вами Стас Михайлов.
2: Прямо сейчас.

0: вами на радио «Дача» Полина Гагарина.
1: Ты больше не звони. Мне сердце

0: для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: тебе скучаю. Скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Гринь.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Хочу передать привет жене Наталье Николаевне Баженовой, которая сейчас работает. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет моему мужу Сергею. Он сейчас находится далеко. И сказать, что я его люблю, очень скучаю. Поставьте, пожалуйста, песню «Натали». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хотел бы пожелать своей девушке хорошего настроения и сказать, что я ее люблю. Мою девушку зовут Света. Спасибо большое, радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: меня. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
1: Корни.
6: Ты узнаешь ее.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте. Я хочу заказать песню Александра Серова для его сына и его жены Анастасии. Пожелать им самого главного большой-большой любви. Спасибо.